0: Alo.
1: Ha, mənəm.
0: Şo?
1: Слушай, среди ночи какой там мирак? Нет у меня. Слушай, я умер. Он меня, не понимаешь?
2: Аждар, видео.
0: Аждар,
1: Амдулла, гезарым бу вақты ене гөресен не ло хабар. Сабырласын, гезе де динчлигим йоқты да. Ят гөрім, ят кадасы. Гезаның хейриндэнсе, сахарин шәрі яхшын.